мамам вкушенья спит. Без понес, еще не дно. Не наберись, сто звезд, не наберись, сто звезд, не наберись, сто звезд. Вот куцы, повесь мне там.